Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM. Дорожное радио.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
2: Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит

0: Погода на Дорожном радио.
1: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 4 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. По области 15-20 градусов тепла. В Выборге, Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 12, плюс 14. Подпорожье, Ладейном-Поле, Кингисеппе плюс 17, плюс 18. В Киришах, Тихвине, Луге плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Давление в пределах нормы. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Владимир Уваров.
0: О главном.
1: Иран направил США новое мирное предложение из 14 пунктов, смягчив свои требования по ключевым вопросам. Тегеран теперь готов обсуждать открытие Ормузского пролива наряду с гарантиями прекращения атак и снятия блокады. В ответ на это американский президент Дональд Трамп высказал сомнения в достижении соглашения. Об этом передает издание «Коммерсант». В Тегеране настаивают на полном завершении активной стадии конфликта в течение месяца.
0: Россия.
1: Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Из разрешенного списка Министерство промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объяснило изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
0: Санкт-Петербург.
1: Дефицит предложения на рынке недвижимости поддерживает ценовое давление в Петербурге, об этом пишут «Известия». Согласно прогнозу ЦИАН, на первичном рынке рост цен составит 12-14%, на вторичном – 10-12%. Эксперты не ждут общероссийского обвала рынка недвижимости, а прогнозируют локальную коррекцию в регионах с избытком нераспроданного жилья и низким спросом.
0: День Победы.
1: В аэропорту Пулково с 3 по 12 мая пройдет специальная акция, приуроченная ко Дню Победы. В этот период ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане, имеющие особый статус, смогут бесплатно воспользоваться бизнес-залом. Такое решение принято для того, чтобы сделать ожидание рейса максимально комфортным для людей, чьи судьбы связаны с историей Ленинграда и страны. Напомним, в Петербурге началась ежегодная всероссийская акция Аэрофлота по предоставлению бесплатных авиабилетов ветеранам Великой Отечественной войны, приравненным категориям и жителям блокадного Ленинграда.
0: Транспорт.
1: МВД России обнародовало регионы с самой высокой и самой низкой смертностью на дорогах по итогам первого квартала. Самыми безопасными признаны Чукотка, там не погиб ни один человек, Москва и Санкт-Петербург. Показатели 0,27 и 0,37 погибших на 100 тысяч населения соответственно, что в несколько раз ниже среднего по стране. Абсолютным лидером по числу жертв в расчете на численность населения стала Республика Тыва – 4,72. Это более чем в 3 раза превышает общероссийский уровень.
0: Деньги.
1: Официальный курс доллара на сегодня – 74 рубля 80 копеек. Евро – 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облаком.

0: дорожном радио.
1: Сегодня, 4 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, грозы, ливни. Ветер умеренный, южный, юго-западный, при грозе сильные порывы. По данным Яндекс.Погоды, по области плюс 15, плюс 20. На северо-западе региона плюс 12, плюс 17. В Санкт-Петербурге 15-17 градусов выше нуля. Временами небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM.

0: Дорожное радио.
1: Семь часов утра в Петербурге.

0: Игорь Бих.
1: Доброе утро, северная столица. Игорь Бих, это я. У нас сегодня май уже на календаре. 4 мая и первый наш майский эфир объявляется прямо сейчас, понедельник. Эта неделя у нас рабочая, 100%. Все 5 дней мы работаем, а следующая вновь будет неделей короткой, дорогие друзья. Всех с прошедшим днем весны и труда. Сегодня у нас Всемирный день щедрости. По-моему, замечательный праздник. Давайте его и начнем отмечать. Не жалейте ничего для других. Вот у нас есть для вас «Дорожная хроника», например. Александр Молчанов в студии. Саша, доброе утро.
2: Доброе утро, с удовольствием «Дорожной хроникой» поделюсь в нашем эфире. Давайте начинать эту неделю вместе.
3: «Дорожная хроника».
2: Доброе утро всем, кто в пути, только собирается в дорогу.
3: Для тех, кто за рулем.
2: В Адмиралтейском районе до 23 сентября 2027 года ограничено движение транспорта по Матисову переулку от набережной реки Пряжки до улицы Александра Блока. С закрытием с 12 мая движение по Матисову переулку в направлении от набережной реки Пряжки к улице Александра Блока. Там стартовали работы по установке временных ограждений и пешеходной галереи. В Василеостровском районе до 8 мая сложности с проездом могут возникнуть по Среднегаванскому проспекту от улицы Шевченко до Детской улицы. С организацией одностороннего движения по Среднегаванскому проспекту в направлении от улицы Шевченко к Детской улице. Здесь продолжается строительство инженерных сетей.
3: Общественный транспорт.
2: С сегодняшнего дня и по 7 мая включительно из-за закрытия движения по Лабораторной улице от проспекта Металлистов до проспекта Маршала Блюхера вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов номер 105, 137 и 176. Так, в обратном направлении автобус номер 105 следует от конечной остановки Площадь Восстания по действующей трассе до Полюстровского проспекта. Далее по нему площади Калинина, Кондратьевскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки автобусная станция Пискаревка. В прямом направлении изменений нет. Прямо сейчас Игорь Бих по традиции расскажет о заторах и пробках на дорогах Петербурга. Желаю всем доброго утра и удачи. Дорожное радио вместе в пути.
3: Дорожное радио. Ситуация на улицах Петербурга.
1: Спасибо, Александр. В 1 балл оценивает сервис Яндекс.Карты дорожную обстановку Петербурга. Внутренняя сторона Кольцевой. От Мурманского шоссе до Софийской улицы уже около получаса там придется постоять. Советский проспект от Шлиссельбургского шоссе до Шлиссельбургского проспекта 15 минут. Народная от проспекта Большевиков до Володарского моста 10 минут. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.

0: Всех рады приветствовать. Мы на волне 87.5 FM. У нас сегодня 4 мая на календаре. И до 10 как раз таки мая в небе ожидается нашим ночном более 30 метеоров в час. Это поток майские акварииды. Акварииды. Загадывать желание, друзья мои, надо приготовиться. Пик звездопада придется на 6 мая. Я, кстати, говорил об этом где-то в середине апреля еще. Напоминаю, друзья, лучше все свои желания выписать на листочек. Ну и надеемся, конечно, что небо будет чистым в ближайшие дни. Вот хотя сейчас чего-то пасмурно. Ну, так и планировалось сегодня вроде как дожди обещают. Хотя о погоде будем чуть позже говорить.
1: С утра пораньше. На дорожном.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Доброе утро, северная столица. В эти минуты в городе на Неве плюс 10, до 18 градусов тепла обещают нам синоптики сегодня. И осадки, к сожалению, где-то в районе 15 часов вроде как закапает. Хотя, если сейчас смотреть за окно, уже такая некоторая тревожность появляется. Но майский дождь — это вполне себе. Гораздо лучше, чем дождь, например, январский. Так что, надеюсь, будет теплый грибной.
0: Реклама. На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер. День радио. Как бы радио. Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. Три часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
4: Доброе утро, Санкт-Петербург.
0: Доброе утро,
4: Дорожное радио. 87,5 FM.

7:20 в Петербурге. Это программа «С утра пораньше». У нас сегодня, напоминаю, 4 мая на календаре. Как там с шашлыками у вас обстоят дела, мои хорошие? Все пожарили уже, съели. Сколько, чего, как? Обязательно сегодня обсудите в коллективе. И еще появилась вот какая интересная тема. Значит, жители нашей страны массово скупают шашлычные туры. Есть и такие. Вот совсем недавно появились. Набирает в сети популярность такая услуга. В среднем за 12 тысяч рублей недешево. Однодневная поездка на природу. На один день за 12 тысяч. Так вот, группы до 8 человек вывозят в лес. Их там, значит, учат выбирать уголь правильно, мариновать мясо, устанавливать мангал, ну и непосредственно шашлык жарить. Все включено. Такая система. Слушайте, ребята, а ведь есть среди наших слушателей настоящие мастера шашлычного дела. Может быть, вы не тем занимаетесь. Представляете, 8 человек, группа, с каждого по 12 тысяч. Это же бешеные деньги получаются. У нас впереди еще одни майские праздники. Как раз-таки, может быть, кто-то уже перепрофилируется.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброе утро всем, кто в пути. В студии Александр Молчанов.
0: О главном.
1: Дональду Трампу не понравилось иранское предложение по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По данным СМИ, конкретные детали соглашения не уточняются, однако Тегеран отказался от некоторых своих прежних условий и согласился включить свою ядерную программу в повестку переговоров с Вашингтоном. До этого в субботу высокопоставленный иранский чиновник передавал Reuters, что предложение Исламской Республики касается возобновления судоходства в Ормузском проливе и прекращения американской морской блокады, а ядерный вопрос отложен на более поздний срок.
0: Мир.
1: В текущих условиях Украина сейчас не может стать членом НАТО. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Сейчас у Альянса есть несколько ключевых тем, которые необходимо обсуждать для уточнения этого вопроса, сказал политик. Он также отметил, что все зависит от времени и конкретных обстоятельств.
0: Санкт-Петербург.
1: В минувшие выходные летний дворец Петра I в Летнем саду возобновил свою работу после зимы. Как рассказал губернатор Александр Беглов, одно из красивейших зданий города было традиционно закрыто для обеспечения лучшей сохранности. Также после весенней просушки для петербуржцев и гостей северной столицы вновь открыты Михайловский и Летний сады. С приходом тепла на северо-западный федеральный округ в начале недели в регионе возможны дожди и грозы. Об этом сообщает городской гидрометцентр. По его данным, сегодня в Петербурге и области облачная, местами с прояснениями погода. Температура воздуха до плюс 18-20 градусов выше нуля. На побережье Финского залива местами до плюс 13. Ветер умеренный 7 метров в секунду.
0: Транспорт.
1: Петербург вошел в топ-3 регионов с самой низкой смертностью в ДТП. Выше северной столицы расположились Чукотка и Москва, сообщает издание «Вечерний Петербург». По данным МВД, за три месяца 2026 года в городе на Неве из-за аварий погибли 9 человек. При этом за аналогичный период прошлого года из жизни ушли 80 человек. Уточняется, что наибольшее число ДТП зафиксировано сегодня в Туве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области.
0: Деньги.
1: Официальные курсы валют на понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости, а прямо сейчас Игорь Бих расскажет о заторах и пробках на дорогах Петербурга. Желаю всем доброго утра и удачи. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Петербурга.
2: Спасибо, Александр. Пробки в нашем городе к этой минуте. Сервис Яндекс.Карты оценивает в 2 балла. Мурманское шоссе.

0: За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление Доры.
1: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
2: Дорожное радио представляет. 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей». Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
3: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. С добрым утром, Петербург. Дорожное радио. 87.5 FM.

0: Гороскоп на Дорожном радио.
1: Доброе утро, северная столица. Гороскоп на сегодня советует нам расслабиться. Погружаемся в пучины своих фантазий. Мы не только приятно проведем время, мечтая, но и, возможно, наметим новые планы на будущее. Овны, день может быть динамичным, но требует он концентрации. Возможно, неожиданные новости или задачи, требующие быстрого решения. Тельцы, благоприятный день для финансовых дел и семейных вопросов. Возможно, удачное решение затянувшихся проблем. Близнецы, день подходит для наведения порядка в делах и общения с близкими. Избегайте спонтанных покупок. Раки, возможны неожиданные изменения в планах. Не принимайте поспешных решений, лучше проанализировать ситуацию. Львы, день требует взвешенности в делах. Не спешите с выводами и действиями. Это поможет избежать ошибок. Девы, благоприятный день сегодня для переговоров и реализации планов. Ваша решительность и стратегическое мышление помогут добиться успеха. Весы, день подходит для обсуждения важных вопросов с партнером или коллегами. Будьте честны, это укрепит отношения. Скорпионы, возможны финансовые поступления или выгодные предложения. Стрельцы, у вас сегодня энергичный день, он подходит для путешествий или обучения. Козероги, день требует усилий, но принесет ощутимый результат. В отношениях с партнером или коллегами будьте открыты, это укрепляет доверие. Водолеи, возможны неожиданные перемены в личной жизни. Не бойтесь этих самых перемен. Рыба, интуиция сегодня особенно сильна. Доверяйте своим ощущениям. В общении с близкими будьте внимательны. Это только укрепит отношения. Ну и напоследок, актуальное для всех знаков, вечер – отличное время, чтобы встретиться с друзьями и обговорить все, что случилось за прошлую неделю. Они дадут нам немало отличных советов и помогут на многое посмотреть с другой стороны.
0: С утра пораньше!

0: Дорожное радио.
1: Восемь часов утра в Петербурге.

0: Биг.
1: Доброе утро, северная столица. 4 мая у нас на календаре. Мы встречаем новую рабочую неделю. Понедельник, день тяжелый, говорится в некоторых песнях и народных присказках. Но когда есть хорошая музыка в радиоприемнике, знаете ли, уже не так все и плохо. Плюс ко всему, праздники тоже очень красивые. День признаний в любви сегодня отмечается. Я признаюсь в любви вам, наши дорогие радиослушатели. Спасибо огромное за то, что вместе со мной встречаете это утро. Так вот, если бы вас не было, представляете, один бы здесь сидел и говорил в стену просто. Ну, не один, конечно, с Александром Молчановым. Саша, доброе утро.
2: Доброе утро, спасибо, спасибо всем нашим слушателям за вашу любовь. Без вас мы никуда. Мы работаем для вас и благодарим за ваши отзывы, отклики. Спасибо, спасибо, спасибо.
0: Дорожная хроника.
2: Переходим к новостям транспорта. Доброе утро.
0: Для тех, кто за рулем.
2: В Выборгском районе с 5 по 10 мая ограничивается движение транспорта по Выборгскому шоссе. Боковой проезд в створе Выборгского шоссе. От дома номер 23, корпус 1 до дома 27, корпус 1 по Выборгскому шоссе. Здесь пройдет ремонт трамвайных путей и дорожного покрытия.
0: Общественный транспорт.
2: С 4 по 7 мая вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов номер 105, 137 и 176. Об этом сообщает компания-организатор перевозок. Автобус номер 137 так с сегодняшнего дня следует в прямом направлении от конечной остановки автобусная станция Ладожская по действующей трассе до Кондратьевского проспекта. Далее по нему проспект маршала Блюхера и далее по действующей трассе до конечной остановки станция метро Черная Речка. И пусть понедельник будет легким, легким для всех нас. Передаю слово прямо сейчас Игорю. Он расскажет о заторах и пробках на дорогах Петербурга. Все ли там хорошо или не очень? Сейчас узнаем.
0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Петербурга.
1: Спасибо, Владимир. Спасибо, Александр. Да, действительно, смена-то сегодня другая у нас вообще. Александр Молчанов в нашей студии. Саша, спасибо тебе огромное. Спасибо. Кстати, всю эту неделю Саша будет с нами.
2: Да, именно так.
1: Это замечательно. Итак, спрашиваешь ты, хорошо или плохо? Ну, все относительно. Внутренняя сторона кольцевой от Мурманского шоссе до Софийской улицы самая крупная пробка. 35 минут там придется постоять. Чуть меньше потеряете на Мурманском шоссе, Народной улице от Кольцевой до Володарского моста, но в остальном неплохо. В 3 балла оценивает сервис Яндекс.Карты дорожную обстановку Петербурга.
3: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

8:07 в Петербурге. О ветрах будем говорить чуточку позже. Вроде как сегодня без каких-то критических значений. И это уже хорошо. Итак, всем кофеманам внимание, да и тем, кто завтракает, тоже информация пригодится. Ученые выяснили, что кофе спасает организм от старения. Там есть, видимо, отдельная графа ученых, таких, знаете, ребят, которые исключительно только кофем занимаются. Столько открытий всевозможных. Я думаю, что ни один другой напиток не может похвастаться таким количеством и таким вниманием к себе. Так вот, в зернах есть вещества, которые помогают клеткам быстрее восстановиться, уменьшают воспаление и замедляют развитие всяческих повреждений. Эффект заметен при регулярном употреблении 4 чашек в день. Но хорошо, с точки зрения старения, может быть, 4-5 чашек хорошо, но с других точек зрения не уверен, что это прям супер польза какая-то для организма. Поэтому давайте, друзья, вот как мы всегда устанавливаем так с вами золотая середина. Где-то на стыке всех исследований наверняка рождается истина. Всем кофеманам еще раз большой привет. Всем, кто завтракает, тоже. Друзья мои, приятного аппетита.

0: города на Дорожном радио.
1: Доброе утро, Петербург. Плюс 12 по-прежнему в городе на Неве. До 18 градусов тепла нам обещают. И небольшие дожди где-то в районе 15-16 часов. Ветер сегодня южный с порывами до 10 метров в секунду. Давление атмосферное в норме.
0: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
0: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
0: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
0: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кроссовер CS35+ за 2 миллиона 280 тысяч. Автомобили в наличии. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
4: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
5: Застройщик ООО «СЗ-С3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дорожное радио представляет. Большой юбилейный концерт Сергея Пенкина. 22 мая на сцене БКЗ «Октябрьский». Новое шоу к 65-летию. В этот вечер вспомним различные периоды жизни и творчества артиста. Это будет яркое и красочное представление, которое погрузит в мир музыки Сергея Пенкина. 22 мая. БКЗ «Октябрьский». Билеты на сайте kassir.ru. 6+.
7: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
8: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
9: Петербург. Доброе утро. Дорожное радио. 87,5 FM.

8.20 в Петербурге. Это программа «С утра пораньше». Всех рады приветствовать на волне 87.5 FM. Это понедельник, и сегодня мы встречаем. Но и май у нас всегда богат на всевозможные фестивали. Афиша Петербурга, кстати, в этом часе расскажу про некоторые из них. Да почему потом? Можно прямо сейчас уже, в общем-то, начать рассказывать, потому что никакого эфира не хватит, чтобы все осветить события в городе нашем любимом. Фестиваль мороженого, например, пройдет в Петербурге. Это для тех, кому уж очень сильно жарко, хотя, мне кажется, таких немного, только-только теплая погода вообще вернулась в город. 23 и 24 мая на площади Островского традиционно гостей ждут более 300 видов мороженого, ну и развлекательная программа. Естественно, куда без нее. Детям мороженое, бабе цветы, все как положено. Афиша Петербурга в этом часе, там еще один фестиваль у нас на горизонте. Так что потихонечку культурную программу на май продумываем.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Доброе утро всем, кто в пути или только собирается в дорогу. У микрофона Александр Молчанов.
3: О главном.
4: Соединенные Штаты заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Для участия Вашингтон привлек эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
3: Политика.
4: Страны Запада возводят новый железный занавес с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов. Он подчеркнул, что ситуация в Балтийском регионе является отражением геополитической обстановки в Европе, обусловленной взятым ЕС и НАТО курсом на конфронтацию с Россией. Как пишет РБК, еще в июне прошлого года газета «The Telegraph» сообщала, что 5 стран НАТО, а именно Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, готовы заминировать свои районы вдоль границ с нашей страной.
3: Образование.
4: Самый любимый предмет большинства российских школьников – это английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также сегодня школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика.
3: Ленинградская область.
4: В Сосновом Бору прошел Большой Субботник. Вместе с коллегами из фонда капремонта, Центра компетенций Ленобл-водоканала и специалистами городской администрации сотрудники привели в порядок пляж Липова и территорию возле памятного знака защитникам Оранинбаумского плацдарма. До 8 мая включительно все желающие могут присоединиться к благоустройству и в других городах области. Узнать всю подробную информацию о субботниках можно на интерактивной карте на официальном сайте администрации Ленобласти.
3: Транспорт.
4: Сотрудники Росавтодора совместно с подразделением госавтоинспекции провели профилактическую акцию на трассе М-11 Нева в Новгородской и Ленинградской областях, а также в Петербурге. Водителей поздравили с Днем труда и Днем Великой Победы, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасного скоростного режима. Также автомобилистам рекомендовали делать остановки каждые 2 часа на многофункциональных зонах и площадках отдыха, чтобы снизить усталость в пути, и напомнили о безопасной перевозке детей.
3: Деньги.
4: По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 66 копеек. Прямо сейчас Игорь Бих расскажет о заторах и пробках на дорогах Петербурга. Я вернусь в студию с Дорожной хроникой уже в начале следующего часа. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Дорожное радио. Ситуация на улицах Петербурга.
5: Спасибо, Александр. В эти минуты пробки в городе на Неве оцениваются в 5 баллов. Проспект Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантай 50 минут, 45 минут. Стоит внутренняя сторона Кольцевой от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Октябрьская набережная, Малоохтинский проспект от дома номер 18 по Октябрьской набережной до моста Александра Невского 35 минут. Мурманское шоссе, Народная улица от Кольцевой до Володарского моста. Такая же пробка, будьте внимательны. За рулем Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Реклама. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
6: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% платье. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. А Откроет матч выступление Доры.
8: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
9: Гуглим. О, этих квартир миллион. Как выбрать-то?
10: И в номинации «Лучший малоэтажный жилой комплекс России в 2025 году» по версии «Урбан» побеждает... Экография! Квартиры с каминами, саунами и террасами.
9: Цены, наверное, в этой экографии. Космос.
10: Квартал у Петергофа. Экография. Квартиры от 5 700 000 рублей. Первый взнос от 300 000. Подробности на сайте экография.ру. У специализированный застройщик «Октагрупп Петергоф». Рассрочка предоставляется застройщикам. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Валерий Сюткин. Конечно, Вася. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
12: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
13: Доброе утро, Санкт-Петербург.
14: Доброе утро.
13: Дорожное радио. 87.5 FM.

0: Афиша на Дорожном радио.
1: Доброе утро, северная столица. Рассказываю, как и обещал, об одном очень интересном, приятном, красивом фестивале. С 16 по 24 мая в городе на Неве пройдет фестиваль тюльпанов. Кстати, тоже ежегодное событие долгожданное. На Елагином острове все это великолепие состоится. Там представят свыше 200 тысяч цветов различных сортов. Ну а по выходным нас с вами еще и ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. Дорогие друзья, приглашаем всех на Елагин. Там, кстати, можно еще и покататься на катамаранах водных или лодочках. Главное, чтобы погода не подвела. Хотя, было бы желание. Погода — это уже так, второстепенная история.
0: С утра пораньше!

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» о «Мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени, икряники и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мегабаттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио Санкт-Петербург 87.5 FM. Дорожное.

0: с утра пораньше.
1: Отправляемся в следующий час, дорогие друзья, а там открывает двери кинозал Дорожного радио. Буду разыгрывать пригласительные. Оставайтесь на волне 87,5.

0: Игорь Бих.
1: Доброе утро, северная столица. Я Игорь Бих. Всех приветствую на волне 87.5 FM. Понедельник у нас сегодня, 4 мая. Напоминаю тем, кто немножечко увлекся в праздновании Дня весны и труда. Начинаем мы этот час с праздника под названием День весенней грозы. У нас, кстати, сегодня все предпосылки к этому есть. Но вроде не так уж все и печально. С утра было более пасмурно, как по мне, но о погоде поговорим чуть позже. Александр Молчанов в нашей студии. Саша, доброе утро.
2: Доброе утро. Люблю грозу в начале мая. Вот. Как-то сразу же вспоминается. Абсолютно великое точно. Стихотворение. Да, сегодня обещали не очень хорошие погоды, но пока вижу, что за окном солнышко где-то выглянуло, так что синоптики нас не обманывают. Давайте улыбаться и радоваться любым погодным условиям.
1: Про погоду-то я и сам расскажу чуточку позже, а вот с дорожной хроникой ты нам помоги,
2: пожалуйста. А это, пожалуйста, прямо сейчас.
0: Дорожная хроника.
2: Еще раз всем доброе утро.
0: Для тех, кто за рулем.
2: В Московском районе до 30 мая ограничено движение транспорта по Черниговской улице. От дома номер 17, строение 1 по Черниговской улице до улицы Булавского. Там началось строительство инженерных сетей. В Невском районе с завтрашнего дня и по 8 мая закрывается движение транспорта по боковым проездам проспекта Пятилеток от улицы Ворошилова до Клочкового переулка. Причина – ремонт дорожного покрытия.
0: Общественный транспорт.
2: С сегодняшнего дня и по 7 мая включительно при закрытии движения по Лабораторной улице от проспекта Металлистов до проспекта Маршала Блюхера вносятся изменения в трассу автобусных маршрутов номер 105, 137 и 176. Сейчас автобус номер 176 следует от конечной остановки Финляндский вокзал по действующей трассе до Кондратьевского проспекта. Далее по нему, проспекту Маршала Блюхера и по Лабораторному проспекту. Передаю слово Игорю и желаю всем доброго дня, хорошего настроения, несмотря ни на какие погодные условия. А сейчас поговорим о пробках. Так что давайте, внимание, все на дороге. Дорожное радио, вместе в пути.
0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Петербурга.
1: Спасибо, Александр. Пятибалльные пробки на городских улицах. Проспект Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантаи 50 минут. Внутренняя сторона Кольцевой от Мурманского шоссе до Софийской улицы 40 минут. 35 стоит внешняя сторона Кольцевой от Мурманского шоссе до Колтушского шоссе. Мурманское шоссе, кстати, тоже народная улица. От Кольцевой до Володарского моста 30 минут. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.

9.08 в Петербурге. Вечный май за окном, друзья мои. Но не такой уж он и вечный. Сейчас не успеем глазом моргнуть, и уже лето. Потому что только-только вроде первомай, а вот уже 4 число. Пожалуйста. Самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области. Посчитали страховщики. Водители Ленобласти, молодцы, за вас гордимся. А вот нам здесь, в Петербурге, как будто бы стоит определенные выводы-то сделать. Виновниками ДТП по статистике за первый квартал текущего года чаще всего становились жители Москвы, Московской области и Краснодара. Ну, хорошо, что хоть мы и в антирейтинг не попали, то есть где-то так посерединке. Во всех регионах в лидерах по аварийности по-прежнему мужчины, по их вине произошло 77% ДТП. Вот тут вот что ни говори относительно девушек за рулем, а мужчины по-прежнему в лидерах. Причем таких довольно уверенные показатели, да, 77%. Друзья мои, есть у нас к чему стремиться. Давайте будем более внимательно относиться ко всему происходящему, когда мы за рулем. Всем желаю добраться до работы и вернуться назад без приключений.

0: Доброе утро, Петербург! Плюс 13 в городе на Неве сейчас и до 18 градусов тепла обещают нам синоптики. Небольшой дождь сегодня, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Осадки, кстати, в районе 15 часов начнутся и до самого вечера продлятся.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Автомобили в наличии. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган Центр Автопортрет.
4: И в номинации «Лучший малоэтажный жилой комплекс России» побеждает «Экография». Лучший малоэтажный жилой комплекс России в 2025 году по версии «Урбан». Малоэтажный квартал у Петергофа «Экография».
5: О, специализированный застройщик «Охтогрупп Петергоф». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
7: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
5: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
9: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
10: С добрым утром, Петербург! Дорожное радио. 87,5 FM.

9:20 в Петербурге. Это программа «С утра пораньше». Мы продолжаем. В этом часе, кстати говоря, у нас будет розыгрыш «Кинозал Дорожного радио». И вновь прекрасный семейный фильм при поддержке Дорожного радио выходит в прокат, но чуть позже все подробности расскажу. Давайте сейчас немножечко проверим, как у нас работают нумерологи. Соответственно, всем предлагаю поучаствовать в этом эксперименте. Они, значит, нумерологи, посчитали, что рожденные 4, 7, 13, 16, 25, 22 числа женщины самые конфликтные. Так, быстренько вспоминаем, когда у жены день рождения, и попробуем оценить вообще, насколько были правы эти специалисты. По их словам, такие девушки милые и заботливые лишь до первой ссоры. Стоит их задеть, тут же начнется жесткая эмоциональная атака. Итак, 4, 7, 13, 16, 22, 25 число. Еще раз напомнил, да? Характер таких девушек железный. Язык, говорят, острый, а сами они очень обидчивые. Вот, пожалуйста, друзья, вам информация к размышлению. Точнее, потом напишите мне, правда это или нет. Я что-то признаюсь, ни одной девушки, женщины не знаю, вот, которая родилась бы в такие даты. Ну и хорошо, может быть, с другой стороны.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
3: О главном.
4: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превысила уровень $120.
3: Мир.
4: После очередного инцидента с залетевшим в страну дроном премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства Финляндии. Об этом пишет телекомпания «Уле». Как отметил политик, правительство располагает достоверной информацией о ночных событиях, а нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом.
3: Футбол.
4: Краснодар вновь возглавил российскую премьер-лигу, сместив петербургский «Зенит» на второе место. Напомню, действующий чемпион победил на выезде «Аркон» со счетом 1-0. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома обыграл Оренбург со счетом 3-1. А Ахмат на своем поле забил два безответных мяча пари НН.
3: Санкт-Петербург.
4: Объем предложений офисной недвижимости в Петербурге за год увеличился почти на 50%, тогда как спрос сократился на 23% на фоне высокой базы предыдущих лет. Об этом пишет ТАСС. По итогам первого квартала текущего года рынок коммерческой недвижимости в Петербурге и области демонстрирует признаки стабилизации после активного роста в 2024 и начале 2025 годов. Несмотря на годовое снижение спроса, к концу квартала эксперты зафиксировали увеличение пользовательской активности во всех сегментах рынка.
3: Транспорт.
4: Московские аэропорты Домодедово и Внуково продолжают работать в условиях временных ограничений. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В расписании вылетов, в том числе из петербургского аэропорта Пулково, возможны изменения. Всю подробную информацию можно узнать на сайтах перевозчиков и онлайн-табло.
3: Деньги.
4: Официальные курсы валют на понедельник по данным Центробанка. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости, а прямо сейчас Игорь Бих расскажет о заторах и пробках на дорогах Петербурга. Желаю всем доброго утра и удачи. Дорожное радио вместе в пути.
3: Дорожное радио. Ситуация на улицах Петербурга.
5: Спасибо, Александр. В эти минуты пробки в нашем городе оцениваются в 4 балла. Внутренняя сторона Кольцевой от Мурманского шоссе до Софийской улицы 40 минут. Проспект Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантай. Примерно такая же пробка 35 минут стоит. Внешняя сторона КАТ от Мурманского шоссе до Колтушского шоссе. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути. Ну а прямо сейчас, дорогие друзья, я с большим удовольствием даю сигнал к дозвону. 14 мая выходит в российский прокат семейный фильм «Пропала собака». Это история о мальчике, который отправляется на поиски своего верного пса вместе с лучшим другом. Ну, в дороге, конечно, ему предстоит не только справиться со страхом и одиночеством, но и разобраться в том, что на самом деле с ним происходит. Конечно, когда собаки появляются в кадре, это плюс 100 к умилению, трогательности и так далее. У меня есть 4 пригласительных, друзья, но и плюс ко всему, ну, у наших слушателей есть возможность увидеть этот фильм раньше, уже 10 мая, предпремьерный показ исключительно для слушателей Дорожного радио мы организуем. Звоните прямо сейчас по номеру 346-87-50, дозванивайтесь и забирайте 4 пригласительных, ну, после того, как правильно ответите на вопрос, конечно.
3: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя.
6: потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: И раз, и два.
8: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
9: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
10: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
11: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
12: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
13: Застройщик ООО «СЗ СТ3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
15: Петербург. Доброе утро. Дорожное радио. 87,5 FM.

0: утра пораньше.
1: Доброе утро, северная столица. Прямо сейчас разыграю 4 пригласительных на предпремьерный показ фильма «Пропала собака». Потрясающе красивый семейный фильм с чудесной картинкой, но и не менее чудесным сюжетом. Сегодня с нами играет Александра. Александра, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как ваши дела? Чем занимаетесь?
2: Да все хорошо, сегодня выходной.
1: Выходной, четвертый подряд, или вы на выходных работали?
2: Я первая работала, но сегодня из-за детишек выходной. Нужно вести их по делам.
1: Все, я вас понял. Итак, Александра, скажите, пожалуйста, вы в кино часто ходите?
2: Ну, стараемся, да, дети просятся.
1: Это здорово. Сейчас как раз-таки ваши знания о кино вам и пригодятся. Итак, как вы уже, наверное, догадались из названия, один из действующих лиц картины, на которую, я надеюсь, вы отправитесь, это собака. Но вообще собаки не редкость в кинематографе. Я прошу вас за 15 секунд вспомнить 5 фильмов, где в сюжете еще была собака, то есть как один из действующих лиц, персонажей и так далее. Задача понятна?
2: Да.
1: Итак, раз, два, три, время пошло, пальцы загибаю. 5 фильмов.
2: Марли, я.
1: Есть такой, да.
2: Бетховен, собачья жизнь.
1: Есть.
2: Хатика.
1: Есть.
2: Пальма.
1: Да, пальма, абсолютно правильный ответ. Ну и, конечно, как бы не могли не вспомнить, белый бим, черное ухо, конечно же.
2: Да.
1: Абсолютно правильный ответ, Александра, не ожидал. Я тут подготовился уже, хотел вам помогать, а у вас и так все прекрасно получилось. Спасибо вам огромное.
2: Все фильмы просмотрели.
1: Вот, не все. Один еще предстоит вам посмотреть 10 числа раньше, чем все остальные жители нашей страны. Это здорово. Оставайтесь на линии. Расскажу, где и как пригласительные забрать. Друзья мои, завтра кинозал Дорожного радио вновь откроет свои двери. В это же время ждите сигнал к дозвону.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
16: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
18: Дорожное радио.
19: Отправляемся в следующий час, дорогие друзья. Там у нас гороскоп, новости науки и, конечно, любимая музыка. Двигаемся вперед.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио. 10:01 в Петербурге.

0: Доброе утро, северная столица. Я, Игорь Бик, в ближайший час вместе с вами проведу на волне Дорожного радио. Начинаем мы с дня зелени. Действительно, наконец-то в Петербурге все становится зеленым, все распускается потихонечку. Кстати, если вот говорить про сад дружбы, там на выходных вообще не протолкнуться. Напоминаю, сакура цветет в некоторых районах, в некоторых локациях. Ну и, естественно, гости, жители Петербурга с удовольствием наблюдают за этой красотой. В нашем эфире расцветает Александр Молчанов с каждым часом. Саша, доброе утро.
1: Доброе утро. Ты с намеком на то, что я всю неделю буду работать, поэтому понедельник расцветаю. Ну, кстати говоря, я был на выходных, я совершил турне из Петербурга в Ленинградскую и Новгородскую области. Там гораздо больше зелени, чем у нас, но все-таки южнее. И просто насладился вот этой вот прекрасной, прекрасной просыпающейся природой. Это было очень классно.
0: И у нас тоже вот с такой погодой буквально, я думаю, день-два и 100% все заработает.
1: Ждем и надеемся.
2: Дорожная хроника.
1: Надеемся, что сегодня, в этот понедельник, будет не так много пробок, но перекрытия наблюдаются. В Петроградском районе в ночное время с 5 по 6 мая, а также с 7 по 8 ограничивается движение транспорта по улице Льва Толстого от улицы Рентгена до Большой Монетной улицы, включая перекресток улицы Льва Толстого у сквера Федора Углова. Там пройдут работы по ремонту инженерных коммуникаций. В Петродворцовом районе с 4 по 22 мая ограничивается движение транспорта по Ботанической улице в городе Петергоф от улицы Шахматова до Чичиринской улицы, включая перекрестки. Причина – ремонт дорожного покрытия.
2: Общественный транспорт.
1: С сегодняшнего дня из-за ремонта дорожного покрытия на спортивной улице от Лазаревского моста до Морского проспекта отменяется остановка Вязовая улица для автобуса номер 220. Все изменения продлятся до 8 мая включительно. Уважаемые пассажиры, планируйте свои маршруты заранее и будьте внимательны. Передаю слово Игорю, у него самая свежая информация о заторах и пробках на дорогах Петербурга. Всем доброго утра и удачи. Дорожное радио, вместе в пути.
2: Дорожное радио. Ситуация на улицах Петербурга.
0: Спасибо, Александр. Четырехбальные пробки у нас на улицах города. Проспект Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантай. 40 минут. Внутренняя сторона Кольцевой от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Примерно столько же придется постоять. Полчаса стоит внешняя сторона Кольцевой от Мурманского шоссе до Колтушского шоссе. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.

10 часов и 9 минут в Петербурге. Это программа «С утра пораньше». У нас гороскоп в этом часе. Если верите астрологам, то вот вам еще одна интересная от них статистика. Астрологи составили самый актуальный гороскоп на майские праздники. Иначе говоря, выяснили, кто лучше делает шашлык по знакам зодиака. Есть, оказывается, у звезд и на этот счет свое мнение. Так вот, в топе лучших, то есть первая тройка, это овны, девы и стрельцы. Вот они лучше всех, по мнению астрологов, готовят шашлык. А вот рыбы, весы и львы хуже всех справляются с этой задачей. Но и лучше не расстраиваться по этому поводу, уважаемые рыбы, весы и львы. Вы официально можете перейти в ранг дегустирующих уже. Вам не надо вот это вот, знаете, стоять возле мангала по 3 часа. Вы исключительно с тарелочкой подошли, шампурчик забрали и все. У вас вот и бумага, что называется, есть, подтверждающая то, что вам к мангалу лучше не подходить. Друзья мои, пожалуйста, не злоупотребляйте шашлыками и мясом с мангала. Все-таки такая штука довольно стрессовая для нашего организма. А к астрологам мы сегодня еще вернемся спустя полчаса где-то.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Доброе утро, северная столица. Облачно с прояснениями в городе на Неве сейчас. И до 18 градусов тепла обещают нам синоптики. В эти минуты где-то около 16. Дождь по-прежнему нам прогнозируют сегодня. В районе 15 часов первые осадки накроют Петербург.
0: Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Спектакль-хит. Спектакль-легенда. Спектакль-бестселлер. День радио. Как бы радио. Квартет И. Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая. БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на кассир.ру. 16+.
3: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге 325-94-94.
4: Доброе утро, Санкт-Петербург! Доброе утро! Дорожное радио 87.5 FM.

10:19 в городе на Неве, пришло время новостей науки, и на этот раз мы поговорим про сон. И выяснилось тут, что сон при включенном свете или телевизоре приводит к ожирению. Вот так вот. То есть мы в Петербурге вообще, получается, под ударом. Белые ночи все-таки как-никак, все это приводит к лишним килограммам. Ну, по крайней мере, так можно себя успокаивать. Даже слабое освещение через закрытые веки подавляет выработку гормона сна. Из-за этого сбиваются циркадные ритмы, будь они неладны. Все они говорят об этих циркадных ритмах. Нарушается обмен веществ и контроль аппетита. В итоге начинается зажор, так называемый. Вот так и говорят ученые, зажор. Когда есть, хочется постоянно. По данным исследований, у тех, кто спит с включенным светом или телевизором, риск набрать более 5 килограммов выше 18%, а вероятность ожирения выше на треть. Есть повод задуматься, дорогие друзья, но если мы относительно белых ночей сделать-то ничего не можем, ну, шторы, конечно, есть плотные, то вот от телевизора это же мы в силах отказаться, и потом сами не заметим того, как стройные, нарядные, красивые будем притягивать к себе взгляды на пляжах Петербурга.

0: Евросоюз, представитель Евросовета Антонио Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
1: Мир.
0: Новые пошлины США на европейские автомобили и грузовики – это удар по всей Европе. Такое мнение выразил канцлер Германии Фридрих Мерц. Глава немецкого правительства пояснил, что не склонен драматизировать ситуацию, поскольку американский лидер Дональд Трамп просто теряет терпение из-за постоянного затягивания Брюсселем подписания таможенного соглашения.
1: Информация МЧС.
0: Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает жителям страны порядок действий при укусе клеща. Место укуса следует обработать спиртом, самого клеща захватить пинцетом, раскачать и без усилий вытащить из кожи. Вместо пинцета можно использовать нитку, которой можно обвязать головку насекомого. Далее необходимо обработать рану йодом и обратиться в больницу или поликлинику, а клеща сдать на анализ в лабораторию.
1: День Победы.
0: Дворцовая площадь в Петербурге готова ко Дню Победы. Праздничное оформление получили фонарные столбы. Рядом с Зимним дворцом расположилась трибуна. На одном из зданий традиционно установлено большое панно. Напомню, парад в День Победы пройдет без военной техники, а военный транспорт из коллекции патриотического объединения «Ленрезерв» проедет вне парада по Невскому проспекту.
1: Транспорт.
0: Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года, но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами перенесено на более позднее время.
1: Деньги.
0: По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 66 копеек. Прямо сейчас Игорь Бих расскажет о заторах и пробках на дорогах Петербурга. Я вернусь в студию с дорожной хроникой уже в начале следующего часа. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Петербурга.
2: Спасибо, Александр. В 3 балла оценивает сервис Яндекс.Карты дорожную обстановку Петербурга. Проспект Большевиков от улицы Подвойского до улицы Калантай 40 минут. Крупная пробка по-прежнему на внутренней стороне Кольцевой от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Внешняя сторона КАТ от Мурманского шоссе до Колтушского шоссе 30 минут. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: С добрым утром, Петербург. Дорожное радио. 87.5 FM.

0: Гороскоп на Дорожном радио.
1: Доброе утро, северная столица. Гороскоп на сегодня советует нам расслабиться. Погружаемся в пучины своих фантазий. Мы не только приятно проведем время, мечтая, но и, возможно, наметим новые планы. Овны день будет динамичным, но требует концентрации. Возможно, неожиданные новости или задачи, требующие быстрого решения. Тельцы, в общении с начальством или партнерами сохраняйте спокойствие. Это поможет избежать конфликтов. Близнецы, избегайте спонтанных покупок и рискованных решений. Раки, возможно, неожиданные изменения в планах. Не принимайте поспешных решений. Львы, вечером уделите время семье или отдыху. Это восстановит силы. Девы, ваша решительность и стратегическое мышление помогут добиться успеха. Весы, вам вечером звезды сулят неожиданную встречу. Будьте к ней готовы. Скорпионы, будьте прямолинейны. Это принесет пользу. Избегайте излишней эмоциональности. Стрельцы, не распыляйтесь на несколько дел сразу, сосредоточьтесь на главном. Козероги, будьте открыты, это укрепит доверие. Ну а вечером займитесь саморазвитием. Водолеи, у вас, возможны неожиданные перемены в личной жизни. Не бойтесь их, они принесут что-то хорошее. Рыбы, интуиция сегодня особенно сильна. Доверяйте своим ощущениям. Ну и напоследок, актуальное для всех знаков, вечер — это отличное время, чтобы встретиться с друзьями и обговорить все, что случилось за прошлую неделю. Друзья дадут немало отличных советов и помогут на многое посмотреть с другой стороны.
0: С утра пораньше!

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум «Эвалар» улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. «Гинкоум» – лекарство от компании «Эвалар». «Гинкоум». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
16: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: С утра пораньше.
1: Давайте прощаться, дорогие друзья. Я Игорь Бих. Жду вас завтра в 7 часов утра. Ну, а вас приглашаю остаться на волне любимого дорожного радио. Впереди самая любимая музыка и много интересных программ для вас, наши любимые радиослушатели. Пока-пока.

0: Дорожное радио. Петербург, 87.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: 11:00 в Петербурге. Вы слушаете Дорожное радио. С вами в пути Александр Молчанов.
0: Для тех, кто за рулем.
1: В Адмиралтейском районе до 23 сентября 2027 года ограничено движение транспорта по Матисову переулку от набережной реки Пряжки до улицы Александра Блока. С закрытием с 12 мая 2026 по 23 сентября 2027 года движение по Матисову переулку в направлении от набережной реки Пряжки к улице Александра Блока. Там размещены временные ограждения и пешеходная галерея.
2: Государственная административно-техническая инспекция информирует о временных дорожных ограничениях. По 6 мая закрываются движения транспорта по Озерной улице в поселке Комарова от 1 дачной улицы до 2 дачной улицы. Будьте внимательны на дороге. Планируйте маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
0: Общественный транспорт.
1: С сегодняшнего дня и до 7 мая включительно из-за перекрытия движения по Лабораторной улице от проспекта Металлистов до проспекта Маршала Блюхера вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов номер 105, 137 и 176. Так, в обратном направлении автобус номер 105 следует от конечной остановки площадь Восстания по действующей трассе до Полюстровского проспекта. Далее по нему площади Калинина, Кондратьевскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки автобусная станция Пискаревка. В обратном направлении изменений нет.
0: В дорогу.
1: В Петербурге и области сегодня пасмурно, местами с прояснениями погода. Во второй половине дня – дожди. Температура воздуха – плюс 15, плюс 18. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: «Пятерочка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как научиться парковаться по методу британских ученых и почему в Швейцарии не любят уток. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Дорожное радио представляет. 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
3: Стану твоим ангелом.
2: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
4: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые

0: добраться ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет
7: яркое приключение для всей семьи.
8: Я покажу тебе мир.
9: Обалдеть!
7: Большое кино про большие машины.
10: Грузовики, за работу!
7: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
11: Дорожное радио.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
12: Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит

0: Санкт-Петербург, 87.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: Здравствуйте, в Петербурге 12 часов. С вами в пути Александр Молчанов.
0: Для тех, кто за рулем.
1: В Выборгском районе с завтрашнего дня и по 10 мая ограничивается движение транспорта по Выборгскому шоссе. Боковой проезд в створе Выборгского шоссе. От дома номер 23, корпус 1, до дома 27, корпус 1 по Выборгскому шоссе. Там пройдет ремонт трамвайных путей и дорожного покрытия.
0: Петербургская кольцевая автодорога.
2: С 10 по 100 километр внешнего и внутреннего поля ЦКАД между пересечениями с Приморским шоссе и с автомобильной дорогой Ольгин и Самоногон до 8 вечера закрыта полоса безопасности в связи с механизированной очисткой проезжей части. На первой полосе и на съездах скорость движения ограничена до 50 км в час. Специально для дорожного радио пресс-служба управления федеральных дорог Северо-Запад.
0: В дорогу.
1: Плюс 13 на улицах Петербурга. Пасмурная, местами с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Ветер западного направления 3-5 метров в секунду. Напомню, что по телефону дорожной хроники 380-43-48 вы всегда можете оставить полезную информацию для тех, кто в пути. 380-43-48. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Дорожное радио представляет. 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей». Стану твоим ангелом. Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
12: Большое кино про большие машины.
13: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
14: Дожму я.
13: На газ или на тормоз?
12: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

Дорожное радио. Санкт-Петербург, 87

0: Дорожная хроника.
1: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте. В Петербурге 13 часов.
0: Общественный транспорт.
1: С сегодняшнего дня и по 7 мая вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов номер 105, 137 и 176. Об этом сообщает компания-организатор перевозок. Так, автобус номер 137 следует в прямом направлении от конечной остановки автобусная станция «Ладожская» по действующей трассе до Кондратьевского проспекта. Далее по нему – проспекту маршала Блюхера. И далее по действующей трассе до конечной остановки – станция метро «Черная речка».
0: Информация госавтоинспекции.
2: По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие праздничные выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 1182 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 70 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 78 человек, в том числе 14 детей. Специально для Дорожного радио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: В дорогу.
1: В Петербурге и области сейчас пасмурно, местами с прояснениями погода. В некоторых районах дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 18. На побережье Финского залива до плюс 13. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Дональду Трампу не понравилось иранское предложение по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. По данным СМИ, конкретные детали соглашения не уточняются, однако Тегеран отказался от некоторых своих прежних условий и согласился включить свою ядерную программу в повестку переговоров с Вашингтоном. До этого, в субботу, высокопоставленный иранский чиновник передавал Reuters, что предложение Исламской Республики касается возобновления судоходства в Ормузском проливе и прекращения американской морской блокады, а ядерный вопрос отложен на более поздний срок.
0: Мир.
1: В текущих условиях Украина сейчас не может стать членом НАТО. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Сейчас у Альянса есть несколько ключевых тем, которые необходимо обсуждать для уточнения этого вопроса, сказал политик. Он также отметил, что все зависит от времени и конкретных обстоятельств.
0: Граница.
1: В Эстонии набирают популярность туры на границу с Россией ко Дню Победы, откуда открывается вид на торжественные мероприятия, которые пройдут в Ивангороде 9 мая. Стартовая цена тура – 80 евро. В ее программу входит посещение мемориалов и просмотр концерта. Туроператоры объясняют это тем, что День Победы глубоко укоренился в сознании жителей восточных регионов Эстонии и Латвии.
0: Санкт-Петербург.
1: В минувшие выходные летний дворец Петра I в Летнем саду возобновил свою работу после зимы. Как рассказал губернатор Александр Беглов, одно из красивейших зданий города было традиционно закрыто для обеспечения лучшей сохранности. Также после весенней просушки для петербуржцев и гостей северной столицы вновь открыты Михайловский и Летний сады.
0: Транспорт.
1: Петербург вошел в топ-3 регионов с самой низкой смертностью в ДТП. Выше северной столицы расположились Чукотка и Москва, сообщает издание «Вечерний Петербург». По данным МВД, за три месяца 2026 года в городе на Неве из-за аварий погибли 9 человек. При этом за аналогичный период прошлого года из жизни ушли 80 человек. Уточняется, что наибольшее число ДТП зафиксировано сегодня в Туве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области.
0: Деньги.
1: Официальные курсы валют на понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
1: В центре Васильевского.
0: Квартиры в рассрочку на 2 года.
1: В центре Васильевского.
0: Квартиры с первым взносом от 20%.
1: Впервые и только в мае.
0: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорожное радио представляет. 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
3: Стану твоим ангелом.
2: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
4: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
5: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
6: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
13: Дорожное радио.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только

Дорожное радио. Петербург, 87

0: Дорожная хроника.
1: 2 часа дня в Петербурге. Вы слушаете Дорожное радио. У микрофона Александр Молчанов.
0: Для тех, кто за рулем.
1: В Московском районе до конца мая ограничено движение транспорта по Черниговской улице. От дома номер 17, строение 1 по Черниговской улице до улицы Булавского. Там началось строительство инженерных сетей. В Невском районе с завтрашнего дня и по 8 мая ограничивается движение транспорта по боковому проезду проспекта Пятилеток от улицы Ворошилова до Клочкового переулка. Здесь пройдет ремонт дорожного покрытия.
2: Государственная административно-техническая инспекция информирует о временных дорожных ограничениях. С 4 по 22 мая ограничивается движение транспорта по Ботанической улице в городе Петергоф от улицы Шахматова до Чечеринской улицы, включая перекрестки. Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.
0: В дорогу!
1: Сегодня в Петербурге облачная, местами с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Влажность 60%. Очередной выпуск «Дорожной хроники» слушайте в 15 часов. Дорожное радио. Вместе в пути.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
0: Реклама.
2: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
3: Застройщик ООС и ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.
0: Дорожное радио представляет. Большой юбилейный концерт Сергея Пенкина. 22 мая на сцене БКЗ «Октябрьский». Новое шоу к 65-летию. В этот вечер вспомним различные периоды жизни и творчества артиста. Это будет яркое и красочное представление, которое погрузит в мир музыки Сергея Пенкина. 22 мая. БКЗ «Октябрьский». Билеты на сайте kassir.ru. 6+.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: Кружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик.
6: Поехали!
5: Дни все теплее, и хочется устроить себе короткое путешествие. А для организации такого тура самое выгодное положение, на наш взгляд, у автомобилистов. Сел за руль, да поехал. Ни тебе билетов, ни привязки к датам. Направление только выбрать. Так, пожалуйста, Курская область предлагает новый автомаршрут «Соловьи и железо». За 2 дня он расскажет путешественникам историю региона и покажет достопримечательности. Автомобилисты посетят коренную пустынь, усадьбу Фета, фермерское хозяйство в Обаяне, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк Мельниц». Совершат остановку и в других интересных местах. А еще есть такой вид остановок на трассе, куда возвращаешься не только за проверенным топливом, но и за вкусным кофе. Это про АЗС «Газпромнефть». Согласитесь, с полным баком и стаканчиком латте продолжать путь гораздо приятнее.
6: Отдыхаем!
5: 1 июня Геленджик открывает официальные пляжи. Отдыхающих примут популярные местные пляжи «Центральный», «Дельфин», «Багамы» и «Сады морей», а также новые локации и обновленные набережные. В соседнем селе Кабардинка обновлен пляж «Оазис» и территория рядом с Мадерой. Здесь теперь новые фонтаны-арки и сухие фонтаны, качели и лавочки. По сообщению кубанской прессы, в первый день лета в Геленджике заработают 73 официальных пляжа.
7: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Дорожное радио представляет. 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей». Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alushow.ru и в кассах города. 12+.
3: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект – DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик» – 100% гарантия качества.
12: «Чижик».
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с
2: с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольные вам деревни действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
12: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: Санкт-Петербург, 87.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: У микрофона Александр Молчанов. 15 часов в Петербурге. Здравствуйте.
0: Общественный транспорт.
1: С сегодняшнего дня и по 7 мая включительно из-за закрытия движения по Лабораторной улице на участке от проспекта Металлистов до проспекта Маршала Блюхера вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов номер 105, 137 и 176. Сейчас автобус номер 176 следует от конечной остановки Финляндский вокзал по действующей трассе до Кондратьевского проспекта. Далее по нему проспекту Маршала Блюхера и Лабораторному проспекту.
0: Для тех, кто за рулем.
2: Государственная административно-техническая инспекция информирует о временных дорожных ограничениях. По 21 мая ограничивается движение транспорта по улице Ленсовета от Алтайской улицы до улицы Орджоникидзе. Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных, ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.
0: В дорогу.
1: 18 градусов тепла сейчас в Петербурге. Пасмурно. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новых песнях Татьяны Булановой. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама. И раз, и два.
2: Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
3: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
6: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
7: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
8: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Премьера!
5: Татьяна Буланова – выдающаяся артистка, которая в прошлом году официально стала рекордсменкой России по количеству записанных дуэтов. На ее счету 114 совместных работ. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России. В числе ее партнеров по дуэтам – легендарные исполнители Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Филипп Киркоров и многие другие. А в репертуаре певицы самые разные жанры – от поп-музыки и рока до шансона. В сообщении Книги рекордов России отметили, что Татьяна Буланова – феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей. И прямо сейчас новая работа. Татьяна Буланова и Ламба Ильича представили совместную композицию «Дорога».

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: Большое кино про большие машины.
8: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
9: Да жму я!
8: На газ или на тормоз?
7: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
10: Дорожное радио.
0: 24/7.

0: Дорожное радио. Петербург, 87.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте. В Петербурге 16 часов.
0: Для тех, кто за рулем.
1: В Петроградском районе в ночное время с 5 на 6, а также с 7 на 8 мая ограничивается движение транспорта по улице Льва Толстого от улицы Рентгена до Большой Монетной улицы, включая перекресток с улицы Льва Толстого у сквера Федора Углова. Там пройдут работы по ремонту инженерных коммуникаций.
2: Государственная административно-техническая инспекция информирует о временных дорожных ограничениях. С 5 по 8 мая закрывается движение транспорта по боковым проездам проспекта Пятилеток от улицы Ворошилова до Клочкова переулка. Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных, ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.
0: В дорогу!
1: До конца дня в Петербурге пасмурная погода, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 16. Завтра, во вторник, 5 мая, в регионе ожидается облачная, местами с прояснениями погода. Во второй половине дня малооблачно. Температура воздуха плюс 13, плюс 15. Дорожное радио «Вместе в пути».

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной

0: Реклама. Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555. Застройщик ООО СЗК КВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.рф.
1: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
0: Валерий Сюткин. Конечно, Вася. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
2: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
3: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермские, Хабаровские края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Эта сумма эквивалентна расходам регионов на модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и так далее.
3: Россия.
4: В Госдуму внесен законопроект о создании целевых банковских счетов для трудовых мигрантов. Согласно документу, работодатели должны будут открывать специальный счет на каждого иностранного сотрудника. Туда будут перечислять сумму не ниже размера расходов на возможную депортацию работника, а поправки в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные вместе с законопроектом, позволят автоматически списывать со спецсчета неоплаченные иностранным работникам штрафы. Об этом пишет «Парламентская газета». Эстония начала крупные военные учения у границ с Россией. Крупнейшие в текущем году маневры носят название «Весенний шторм». Они проводятся в 20-й раз и в этом году продлятся до начала июня. В пиковые дни в учениях поучаствуют более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 17 стран-союзниц, включая США, Великобританию и Германию, передает агентство «Интерфакс». Часть учений страны НАТО будут проводить на северо-востоке Латвии. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
3: Транспорт.
4: Поезда калининградского направления вновь курсируют по расписанию. Восстановительные работы на литовском участке завершились вечером 3 мая. Задержанные ранее составы отправились по маршрутам. Тем же, кто следовал составами из Минска и Смоленска, предоставили резервные поезда. По данным компании РЖД, сейчас изменений в расписании нет. Напомню, ранее на станции Еся в Литве сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона. Они повредили пути и контактную сеть. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Заключительный матч чемпионата России по футболу на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» сразится с «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры начнется большая развлекательная программа. Поддержите любимый клуб на трибунах стадиона. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
2: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
3: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
4: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
12: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
16: Дорожное радио.
12: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

Дорожное радио. Санкт-Петербург, 87

0: Дорожная хроника.
1: В Петербурге 5 часов вечера. У микрофона Александр Молчанов. Приветствую всех, кто в пути.
0: Для тех, кто за рулем.
1: В Петродворцовом районе с сегодняшнего дня и по 22 мая ограничивается движение транспорта по Ботанической улице в городе Петергоф. От улицы Шахматова до Чичиринской улицы, включая перекрестки. Причина – ремонт дорожного покрытия.
2: Государственная административно-техническая инспекция информирует о временных дорожных ограничениях. По 7 июля 2027 года ограничивается движение транспорта по Гражданскому проспекту от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения и от проспекта Просвещения до Токсовской улицы.
3: Будьте внимательны на дороге. Планируйте маршрут исследования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
0: Общественный транспорт.
1: С сегодняшнего дня и по 7 мая вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов номер 105, 137 и 176. Об этом сообщает компания-организатор перевозок. Так, автобус номер 137 следует в прямом направлении от конечной остановки автобусная станция «Ладожская» по действующей трассе до Кондратьевского проспекта. Далее по нему – проспекту маршала Блюхера. И далее по действующей трассе до конечной остановки – станция метро «Черная речка».
0: В дорогу!
1: Сегодня вечером в Петербурге пасмурная погода. Дождь. Температура воздуха плюс 15. Завтра в нашем регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днем плюс 16. Очередной выпуск «Дорожной хроники» слушайте в 18 часов. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: И раз, и два.
2: Ну, нет.
1: Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
0: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
1: Но плюс.
3: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
5: Валерий Сюткин.
6: Конечно, Вася.
5: 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
7: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM.
8: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
3: О главном.
4: Соединенные Штаты заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Для участия Вашингтон привлек эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
3: Мир.
4: Страны Запада возводят новый железный занавес с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов. Он подчеркнул, что ситуация в Балтийском регионе является отражением геополитической обстановки в Европе, обусловленной взятым ЕС и НАТО курсом на конфронтацию с Россией. Как пишет РБК, еще в июне прошлого года газета «The Telegraph» сообщала, что 5 стран НАТО, а именно Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, готовы заминировать свои районы вдоль границ с нашей страной.
3: Образование.
4: Самый любимый предмет большинства российских школьников – это английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также сегодня школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика.
3: Благоустройство.
4: В Сосновом Бору прошел Большой Субботник. Вместе с коллегами из фонда капремонта, Центра компетенций Ленобл-водоканала и специалистами городской администрации сотрудники привели в порядок пляж Липова и территорию возле памятного знака защитникам Орененбаумского плацдарма. До 8 мая включительно все желающие могут присоединиться к благоустройству и в других городах области. Узнать всю подробную информацию о субботниках можно на интерактивной карте на официальном сайте администрации Ленобласти.
3: Транспорт.
4: Сотрудники Росавтодора совместно с подразделением госавтоинспекции провели профилактическую акцию на трассе М-11 Нева в Новгородской и Ленинградской областях, а также в Петербурге. Водители поздравили с Днем труда и Днем Великой Победы, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасного скоростного режима. Также автомобилистам рекомендовали делать остановки каждые 2 часа на многофункциональных зонах и площадках отдыха, чтобы снизить усталость в пути, и напомнили о безопасной перевозке детей.
3: Деньги.
4: По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 66 копеек. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Партнерское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
1: В центре Васильевского.
0: Квартиры в рассрочку на 2 года.
1: В центре Васильевского.
0: Квартиры с первым взносом от 20%.
1: Впервые и только в мае.
0: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
2: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: И в номинации «Лучший малоэтажный жилой комплекс России» побеждает «Экография». Лучший малоэтажный жилой комплекс России в 2025 году по версии «Урбан». Малоэтажный квартал у Петергофа «Экография».
4: О, специализированный застройщик «Октагрупп Петергоф». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
6: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
7: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
14: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
15: Дорожное радио.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Дорожное радио. Петербург, 87.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: Добрый вечер, 18 часов в Петербурге. С вами в пути Александр Молчанов.
0: Общественный транспорт.
1: С сегодняшнего дня из-за ремонта дорожного покрытия на Спортивной улице на участке от Лазаревского моста до Морского проспекта отменена остановка Вязовая улица для автобуса номер 222. Все изменения продлятся до 8 мая. Уважаемые пассажиры, планируйте свои маршруты заранее и будьте внимательны.
0: Информация госавтоинспекции.
2: По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие праздничные выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1182 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 70 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 78 человек, в том числе 14 детей. Специально для Дорожного радио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: В дорогу.
1: В эти минуты на улицах пасмурно, местами идет дождь. Завтра в Петербурге и области ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха плюс 13, плюс 15. Вечером около плюс 12. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный, 5 метров в секунду. Дорожное радио. Вместе в пути.

на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Добрый вечер. В Петербурге ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. По области преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также местами ожидаются осадки. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная гавань на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
4: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
5: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дорожное радио представляет. 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
7: Стану твоим ангелом.
6: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alushow.ru и в кассах города. 12+.
8: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94.
9: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Добрый вечер всем, кто в пути. В студии Александр Молчанов.
3: О главном.
4: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превысила уровень $120.
3: Граница.
4: После очередного инцидента с залетевшим в страну дроном премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства Финляндии. Об этом пишет телекомпания «Уле». Как отметил политик, правительство располагает достоверной информацией о ночных событиях, а нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом.
3: Футбол.
4: Краснодар вновь возглавил российскую премьер-лигу, сместив петербургский «Зенит» на второе место. Напомню, действующий чемпион победил на выезде «Аркон» со счетом 1-0. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома обыграл Оренбург со счетом 3-1. А Ахмат на своем поле забил два безответных мяча пари НН.
3: Санкт-Петербург.
4: Объем предложений офисной недвижимости в Петербурге за год увеличился почти на 50%, тогда как спрос сократился на 23% на фоне высокой базы предыдущих лет. Об этом пишет ТАСС. По итогам первого квартала текущего года рынок коммерческой недвижимости в Петербурге и области демонстрирует признаки стабилизации после активного роста в 2024 и начале 2025 годов. Несмотря на годовое снижение спроса, к концу квартала эксперты зафиксировали увеличение пользовательской активности во всех сегментах рынка.
3: Транспорт.
4: Московские аэропорты Домодедово и Внуково продолжают работать в условиях временных ограничений. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В расписании вылетов, в том числе из петербургского аэропорта Пулково, возможны изменения. Всю подробную информацию можно узнать на сайтах перевозчиков и онлайн-табло.
3: Деньги.
4: Официальные курсы валют на понедельник по данным Центробанка. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Гуглим. О, этих квартир миллион. Как выбрать-то?
2: И в номинации «Лучший малоэтажный жилой комплекс России в 2025 году» по версии Urban побеждает «Экография». Квартиры с каминами, саунами и террасами.
1: Цены, наверное, в этой «Экографии». Космос.
2: Квартал у Петергофа. «Экография». Квартиры от 5 700 000 рублей. Первый взнос от 300 000. Подробности на сайте «Экография.ру». У специализированный застройщик «Октогрупп Петергоф». Рассрочка предоставляется застройщикам. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Автомобили в наличии. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».

Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы отправимся в Хабаровский край. Здесь, на территории опережающего развития, при поддержке корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, работает Амурская лесопромышленная компания. Она входит в группу предприятий полного цикла. От заготовки древесины до переработки и поставок готовой продукции потребителям. Ключевое предприятие холдинга «Даллеспром» входит в список системообразующих организаций Минпромторга. Компания является лидером российского лесного экспорта, а ее производство ведут по современным стандартам. На предприятиях ждут не только специалистов традиционных для отрасли профессий, но и тех, кто готов освоить редкие для региона направления. Например, операторов гидравлических прессов. Этому обучают прямо в компании с последующим трудоустройством. Предприятие заботится о комфортных условиях труда. Предусмотрены возможности бесплатного или льготного посещения бассейна, катка и тренажерных залов. Расширенный пакет ДМС распространяется на членов семьи. Кадры в приоритете. Поэтому здесь выстроена системная работа с учебными заведениями. В Амурске партнер – политехнический техникум. В Комсомольске на Амуре сразу три площадки. Лесопромышленный техникум, строительный колледж и государственный университет. В Хабаровске – дорожно-строительный техникум и Тихоокеанский государственный университет. Студенты проходят практику на реальном производстве, а целевые договоры позволяют им начать карьеру сразу после выпуска. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Погода на Дорожном радио.
2: Здравствуйте. О погоде в Петербурге и Ленинградской области. В городе на Неве ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западных направлений с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. По данным сервиса Яндекс.Погода, в регионе преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также временами осадки. Будьте аккуратны за рулем и соблюдайте скоростной режим. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай.
5: Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Haval H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Haval H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Haval Pro и на сайте haval.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
16: А давай, только шашлык еще возьмем.
15: А где самый вкусный?
16: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
18: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Петербург, 87.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: В Санкт-Петербурге 19 часов. Вы слушаете Дорожное радио. С вами в пути Александр Молчанов.
0: Общественный транспорт.
1: С сегодняшнего дня и по 7 мая закрыто движение транспорта по Лабораторной улице от проспекта Металлистов до проспекта Маршала Блюхера. Из-за этого вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов номер 105, 137 и 176. Так, в обратном направлении автобус номер 105 следует от конечной остановки Площадь Восстания по действующей трассе до Полюстровского проспекта. Далее по нему площади Калинина, Кондратьевскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки автобусная станция Пискаревка. В прямом направлении изменений нет.
0: Для тех, кто за рулем.
2: Государственная административно-техническая инспекция информирует о временных дорожных ограничениях.
3: С 11 по 15 мая и с 18 по 27 мая ограничивается движение транспорта по боковым проездам проспекта Пятилеток от улицы Ворошилова до Клочкова переулка. Будьте внимательны на дороге. Планируйте маршрут исследования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
0: В дорогу.
1: До конца дня в Петербурге пасмурная погода, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 16. Завтра, во вторник, 5 мая, в регионе ожидается облачная, местами с прояснениями погода. Во второй половине дня малооблачно. Температура воздуха плюс 13, плюс 15. Очередной выпуск «Дорожной хроники» слушайте в 20 часов. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Добрый вечер. В Петербурге ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. По области преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также местами ожидаются осадки. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная Гавань на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер. День радио. Как бы радио. Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на кассир.ру. 16+.
4: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, 3-метровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
5: Застройщик ООС ЗКВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.рф.
6: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге 325-94-94.
7: Дорожное радио. Санкт-Петербург 87.5 FM. Дорожное.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
4: Госдума обсудит ряд новшеств в миграционной сфере. Так, правительство предложило с 1 июля повысить госпошлину за прием или выход из российского гражданства. Согласно внесенному на рассмотрение Нижней палаты парламента документу, услуга подорожает почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство кабинет министров предлагает взимать 30 тысяч рублей. Новшество не коснется уроженцев Советского Союза, участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт о службе в период СВО. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на круизном лайнере MV Hondius. Корабль следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда на борту произошла вспышка хантавируса. Было зарегистрировано 6 случаев заражения, один из них подтвержден лабораторно. Российское ведомство уже направило запрос в Нидерланды, под флагом которых курсирует судно. Сейчас круизный лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что передача вируса от человека к человеку крайне редка. Организация оказывает необходимую поддержку пассажирам и экипажу. Мировые авиакомпании сократили в майских расписаниях 2 миллиона пассажирских мест. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке при участии Ирана, США и Израиля, начавшийся в конце февраля. Из-за него цены на авиатопливо выросли почти на 84%. В Европе запасов авиакеросина осталось примерно на 6 недель, сообщает издание Financial Times. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Плановые корпоративные отпуска начались у российских автопроизводителей. АвтоВАЗ не будет работать до 13 мая. Автопроизводитель готовится к выпуску нового кроссовера «Лада Атьмут» и модернизирует линию сборки семейства «Лада Нива». К 18 мая конвейеры АвтоВАЗа запустят поэтапно. Горьковский автозавод ушел в плановый отпуск на неделю до 8 мая. Там ведут сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно без остановки сборочной и других линий предприятия.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Кроссовер CS35+ за 2 миллиона 280 тысяч. Автомобили в наличии. Ченган-центр «Автопортрет». Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Ченган-центр «Автопортрет».
1: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
2: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 20 метров квадратных и 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Дорожное радио представляет. Большой юбилейный концерт Сергея Пенкина. 22 мая на сцене БКЗ «Октябрьский». Новое шоу к 65-летию. В этот вечер вспомним различные периоды жизни и творчества артиста. Это будет яркое и красочное представление, которое погрузит в мир музыки Сергея Пенкина. 22 мая. БКЗ «Октябрьский». Билеты на сайте kassir.ru. 6+. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

смотрим в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль Минтая «О, мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени и кряники, и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мегабаттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Погода на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В городе на Неве ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западных направлений с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. По данным сервиса Яндекс.Погода, в регионе преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также временами осадки, будьте аккуратны за рулем и соблюдайте скоростной режим. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.ru.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru.
10: Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
16: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Петербург, 87.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: Здравствуйте, в Петербурге 8 часов вечера. С вами в пути Александр Молчанов.
0: Для тех, кто за рулем.
1: В Невском районе с завтрашнего дня и до конца недели закрывается движение транспорта по боковым проездам проспекта Пятилеток от улицы Ворошилова до Клочкового переулка. Там пройдет ремонт дорожного покрытия.
2: Государственная административно-техническая инспекция информирует о временных дорожных ограничениях. По 16 мая ограничивается движение транспорта на перекрестке Искровского проспекта, улицы Калантай и улицы Бадаева. Будьте внимательны на дороге. Планируйте маршрут исследования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
0: Информация Росавтодора.
1: Сотрудники Росавтодора совместно с подразделением госавтоинспекции провели профилактическую акцию на трассе М-11 Нева в Новгородской и Ленинградской областях, а также в Петербурге. Водители поздравили с Днем труда и Днем Великой Победы, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасного скоростного режима. Также автомобилистам рекомендовали делать остановки каждые 2 часа на многофункциональных зонах и площадках отдыха, чтобы снизить усталость в пути, и напомнили о безопасной перевозке детей.
0: В дорогу.
1: Завтра утром в Петербурге и области ожидается облачная, местами с прояснениями погода. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 14. Днем до плюс 16. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность 46%. Дорожное радио. Вместе в пути.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: дорожном радио.
1: Добрый вечер. В Петербурге ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. По области преимущественно от 14 до 18 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 9. Также местами ожидаются осадки. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
2: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
0: Дорожное радио представляет. 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
3: Стану твоим ангелом.
0: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
4: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. 325-94-94. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Нет.

0: главное на дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Сердце летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: погода на Дорожном радио.
1: Здравствуйте. В Петербурге и области около 12 градусов тепла. Во вторник, 5 мая, в северной столице ожидается плюс 14, плюс 16. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. В регионе завтра местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем ожидается плюс 13, плюс 18. Что касается атмосферного давления, то оно будет в норме и существенно не изменится. Соблюдение скоростного режима и дистанции – залог безопасности на дороге. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
2: Огонь!
3: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
2: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: Яркое приключение для всей семьи.
7: Я покажу тебе мир.
8: Обалдеть!
6: Большое кино про большие машины.
9: Грузовики, за работу!
6: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Петербург, 87.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет. Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу «идеальной парковки». Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. Сейчас в Санкт-Петербурге и Ленинградской области около 12 градусов тепла. Завтра, 5 мая, в городе на Неве днем осадков не ожидается. Температура воздуха прогнозируется плюс 14, плюс 16. На побережье Финского залива местами до 12 градусов тепла. Ветер будет западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. По области местами кратковременные дожди. Ночью на востоке в отдельных районах ливни и грозы. Температура воздуха днем прогнозируется плюс 13, плюс 18. Правильно выбирайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM. Дорожное радио.

выходных. Между Ленинградом и Москвой битый час истерзанных газет и нехватку дыма сигарет. Понимаешь, телом

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте. В Петербурге и области около 12 градусов тепла. Во вторник, 5 мая, в северной столице ожидается плюс 14, плюс 16. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. В регионе завтра местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем ожидается плюс 13, плюс 18. Что касается атмосферного давления, то оно будет в норме и существенно не изменится. Соблюдение скоростного режима и дистанции – залог безопасности на дороге. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM. Дорожное радио.

Дорожное радио. Петербург, 87.

0: года на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. Сейчас в Санкт-Петербурге и Ленинградской области около 12 градусов тепла. Завтра, 5 мая, в городе на Неве днем осадков не ожидается. Температура воздуха прогнозируется плюс 14, плюс 16. На побережье Финского залива местами до 12 градусов тепла. Ветер будет западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. По области местами кратковременные дожди. Ночью на востоке в отдельных районах ливни и грозы. Температура воздуха днем прогнозируется плюс 13, плюс 18. Правильно выбирайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольно вам деревни действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.

0: что еще нас ждет на пути.
1: Дорожное радио. Петербург, 87.5

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо, горячо, и опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от

0: упал, он как я оторвался от ветра.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснут.

знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM.

0: в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Санкт-Петербург, 87.5 FM.
1: Дорожное радио.
2: Если б я был султан, я б имел 3 жён и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.
2: Дорожное радио.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87,5 FM. Дорожное.

Дорожное радио. Петербург, 87.5 FM.

0: Путешествие в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: простые расчеты, безопасные дни и романтические камеры фиксации. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио. Санкт-Петербург. 87.5 FM. Дорожное радио.